Сезони спонсория ЭКОВУТИ. Бунебриви, экологиурат субтахи саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 247 44 22. Вебгуэрди ЭКОВУТ.GI.